0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом

0: на Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.

0: Бурова на Радиохит.
1: Восточная рябушая страна, мир, доброе утро. Говорим мы это в 7.03 утра в субботу. Да-да, еще раз, да. Ну, знаете что, раз уж мы с вами поднялись, значит, есть какие-то дела, которые непременно нужно выполнить именно в это время. И раз уж так, конечно, приятнее это делать самым хорошим и позитивным настроением. И мы будем заряжаться здесь в эфире Радиохит. Оставайтесь с нами на связи, делайте громче и развлекайтесь. Альберт Брайт, Уайлд. Далее, следом звери, до скорой встречи.
2: Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама. Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск. Вокзальная, 24. Только в магазине «Тепло». Газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск. Вокзальная, 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск. Вокзальная, 24.
2: Крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
3: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
4: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
5: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
6: Категория 16+.
4: Партнер «Батутный парк Небо». Небо парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
7: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
4: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
7: Небо парк. Время взлететь.
8: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
9: Для лиц старше 18 лет.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: Сейчас в Орске плюс +1, как и вечером. Днем ожидается плюс +8, и в ясном данную минуту минус +1. Плюс +8 ожидается также днем. Вечером температура опустится до плюс +4. В Кувандыке и Медногорске минус +2 сейчас. Днем столбы термометра поднимется до плюс +7. Вечером опустится до плюс +3. И в Оренбурге сейчас плюс +2, как и вечером. Днем ожидается плюс +6 градусов. Информация предоставлена сайтом Погода.орск.ру.
11: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
12: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит.
13: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: рано-рано утром просыпаются либо пунктуальные люди, которым нужно буквально через пару минут или часик быть на работе, ну и, конечно же, тревожные люди, которым нужно не через часик, а через два, наверное, там быть, но лучше проснуться и все успеть сделать точно. И, кстати говоря, про тревожных людей. Это не так плохо, если вы тревожные. Возможно, вы теряете время, но вас считают самыми умными людьми. Такой вывод сделали психологи, потому что только сверхразвитый интеллект способен 24/7 замечать все мелочи, отслеживать все вокруг и замечать угрозы. Пока остальные просто живут, тревожники заранее прокручивают в голове худшие сценарии и готовятся к ним, а приятным бонусом счастье от того, что эти худшие сценарии чаще всего не происходят. Так что, в общем-то, если вы тревожный человек, гордитесь и говорите, что вы просто умнейший разум из остальных. Ну и, конечно, двигайтесь с нами по волнам музыки, так спокойнее и веселее. Джиган, Артика, «Осеннее лето», «Худи» далее, следом Кацея, «Энимал», делаем громче.
1: Поймай настроение. Смотри радио.
2: Да, ведь осень ни с кем, он до утра, ты не в курсе.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
2: День учителя. Праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет. Скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции. Красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
7: «Подушка шоу».
6: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
8: Не грузятся новости. Интернет пропал.
9: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
9: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
10: Телефон рекламной службы 25 08 07.

этим днем была с вами добра, нужно сделать тоже что-нибудь доброе, желательно с самого начала дня. Не обязательно делать какие-то важные глобальные вещи, можно просто порадовать окружающих людей и непременно порадоваться от этого самому. У нас в эфире Радио Хит такое тоже возможно. Открывайте наш портал smotri.radio, набирайте номер 8922-878-2929 и пишите в Максе или Телеграме. А вот что пишете, это уже принимать решение вам. Возможно, вы знаете, что нас слушают ваши любимые люди, и хочется сделать им приятно какими-то важными словами. Возможно, вы знаете, что нас слушают коллеги, сограждане, но это уж точно. Или вообще слушатели восточного Оренбуржья, а то и страны, а то и всего мира. А почему бы их тоже чем-нибудь приятным не порадовать? В общем-то, открывайте портал, пишите все, что подсказывает ваше сердце. Ну, а мы двинемся дальше и будем вдохновлять вас подходящей музыкой. We are Wolf и Феникс. Далее следом Кима Саунд, Rise Low. Смотри, так.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру и смотри радио.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс +1, как и вечером. Днем ожидается плюс +8 градусов. В Ясном данную минуту 0. Температура поднимется этим днем до плюс +8. Вечером опустится до плюс +4. В Кувандыке и Медногорске минус +1 на данный момент. Днем столб термометра поднимется до плюс +7. Вечером опустится до плюс +3. И в Оренбурге сейчас плюс +2, как и вечером. Днем ожидается плюс +6 градусов. Информация предоставлена с сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика, охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
3: Метеохит.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: на Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Гурова на Радиохит.
1: Встречаем очередной час вместе с Радиохит. 8.02 на наших студийных, и к нам потихонечку подтекает народ, который просыпается. Конечно, понятно, что в субботу-то утром никто просыпаться не планирует. Но если вы встали, вы большие молодцы. Кто рано встает, тому Бог дает. Мы все помним эту поговорку, эту фразу в принципе. Так что, раз уже вы встали, радуйтесь, улыбайтесь и наслаждайтесь своим утром на всю катушку. Радиохит поможет вам, чтобы вы не выбирали музыку. Так что оставайтесь с нами, включайте нас и слушайте самую важную, приятную и музыкальную информацию. Шо за капспорт, он ли ее далее, следом Катя Чехова, я робот.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, сегодня 3 октября, суббота. Отличный день, чтобы отметить, да вообще, все праздники, которые имеются. А почему бы и да? И сегодня мы можем отметить, например, Всемирный день трезвости. Это здорово. Всемирный день грибника, Всемирный день ходьбы. И у этого события юбилей 35 лет ему. День поиска каштанов и день отрядов мобильных особого назначения ВДРФ или просто день ОМОНа. День брусники, Международный день войлока, Всемирный день изготовления открытки или карт-мейкинга, юбилей 20 лет событиям. Европейский день наблюдения за птицами, день посмотрите на листья. Международный день бездорожья, 5 лет ему, Всемирный день смузи, день экономных развлечений, день дрянных девчонок, день цифрового скраббукинга, день осведомленности о вирусах, ну и дальше пошли скучные праздники. Нам это зачем? Нам это не нужно. Посмотрим, что можно отметить в других странах. А в других странах мы можем отметить день мягкого така. Праздник про еду, конечно, это в США. Также там отмечается день бабочки и колибри, день бойфренда. А дальше мы можем отметить день независимости. Он также отмечается в Ираке. День основания государства в Южной Корее. Событие 4359 лет. День потрясающих диких женщин. Это США. День каштана также в Польше, а день ткача тоже в Польше. Есть еще межамериканский день воды, это в США, понятное дело, ну и день памяти жертв эмиграции в Италии. Вот такие вот праздники. Дальше пошли странные, нам не нужные. Посмотрим, у кого именины. Именины у Михаила, Олега, Федора, Татьяны, Евстафия, Ивана и Василия. Всех причастных поздравляем и с праздниками, и с именинами. И будем отмечать все, где правильно, здесь на Смотри Радио. Информация была предоставлена сайтом «Какой сегодня праздник.ру».

0: Реклама.
1: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
0: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
0: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати. Особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
2: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
3: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
4: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань-ВДВ». Начало матча в 21:00.
5: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: И сейчас в Орске плюс +1, как и вечером. Днем ожидается плюс +8. В Ясном данную минуту 0. Днем температура поднимется до плюс +8. Вечером опустится до плюс +4. В Кувандыке и Медногорске минус +1 сейчас. Днем столб термометра поднимется до плюс +7. Вечером опустится до плюс +3. И в Оренбурге сейчас плюс +2, как и вечером. Днем ожидается плюс +6. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Метеохит.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио, смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.

Ну, а чтобы просыпаться было приятнее, нужно знать, как этот день провести, чтобы точно получить удовольствие. И мы, конечно, не ванги, чтобы сказать вам, что будет этим днем, но попробуем предугадать при помощи гороскопа, его услышим через песню.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Напоминаю, сегодня суббота, 3 октября. Уже узнали, что отметить, а чтобы отмечать было приятнее, узнаем, как это лучше делать вместе с рубрикой «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Можно, точнее, должно случиться что-то неожиданное, но никаких неприятностей это событие не принесет. Напротив, вы будете только рады перемене обстановки.
2: Телец.
1: Вы будете воплощением идеального сочетания оптимиста с реалистом. Довольно странный гибрид, но безумно симпатичный.
2: Близнецы.
1: Роя другому яму, не забудьте позаботиться о наличии в ней соломы, ибо вы наверняка в нее и загремите.
2: Рак.
1: Вы будете очень критически настроены. Когда будете развенчивать очередной авторитет, попробуйте подумать, зачем вам это нужно.
2: Лев.
1: Границы бытия раздвинутся перед вами, все будет казаться несколько иным, чем прежде. Присмотритесь, может вам нравится.
2: Дева.
1: Подходящий день для того, чтобы найти то, что вы когда-то потеряли. Или потерять то, что когда-то нашли. В любом случае, старайтесь не давать волю эмоциям.
2: Весы.
1: Вам, возможно, будет трудно удержаться от резких изменений курса. А напрасно менять пока ничего не следует.
2: Скорпион.
1: Вас могут либо недооценить, либо переоценить. И то, и другое достаточно обидно. Постарайтесь как можно четче обрисовать сферу своих возможностей.
2: Стрелец.
1: Вы будете желанны в любой компании, хотя этот факт, возможно, и будет вас удивлять. Впрочем, от добра добра не ищут. И чем удивляться, лучше ситуации воспользоваться.
2: Козерог.
1: Прекрасный день как для завязывания новых знакомств, так и для восстановления давно забытых. Так что постарайтесь прожить этот день с максимальной выгодой для семейной и личной жизни.
2: Водолей.
1: Пробуя себя в чем-то новом, будьте максимально честны в оценке собственных возможностей. Это поможет вам избежать массы неприятностей.
2: Рыбы.
1: Позвольте своему воображению увести себя за границы реальности. Во-первых, это неплохой способ отдохнуть, а во-вторых, стоит ли реальность того, чтобы оставаться в ее границах? Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Поделимся ранними сообщениями. Радио Хит написал нам некий роман. Гороскопы — это как кофе утром. Лишние заморочки в жизни. Но у всех мнение свое. Однако даже люди, которые не верят, мне кажется, с интересом слушают, что же их ожидает, чтобы сравнить с реальностью. Никто не говорит вам, верите во что-то плохое, что предсказывает гороскоп. Нужно просто, знаете, слушать и проверять. А почему бы и нет? Одно удовольствие посмотреть, получится ли звездам угадать, что вы сегодня затеяли. Также написал Николай. Привет всем. Привет классной радиостанции Хит. Привет моей любимке Александре. Люблю тебя и всех прекрасной осенней погодой. Вам, Николай, также огромнейший привет. Прекрасно понимать, что у вас такое замечательное настроение утром. Ну а вы вдохновляйтесь Николаем и непременно пишите тоже что-нибудь приятное на портале smotri.radio. Мы же двинемся дальше, а в силу Fate into Darkness далее.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: И сейчас в Орске плюс 2, днем ожидается плюс 8, вечером плюс 1 градус. В Ясном данную минуту также плюс 2, днем столбик термометра поднимется до плюс 8, вечером опустится до плюс 4. В Кувандыке и Медногорске плюс 1 на данный момент. Днем температура поднимется до плюс 7, вечером опустится до плюс 3. А в Оренбурге сейчас плюс 3, днем плюс 6, вечером ожидается плюс 2 градуса. Информация предоставлена с сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
4: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
0: Метеохит.

0: На Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Сити Групп. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Просыпаемся, поднимаемся, встаем, дорогие друзья. 9.04 на наших студийных. Да, суббота, но времечко уже скоро подойдет к тому, когда будут подниматься абсолютно всем. Если вы поднялись раньше, значит, у вас больше времени в запасе на этот день, и это, конечно, здорово. Главное, правда, это время не потратить зря, поэтому, если вдруг у вас планы еще не имеются, самое время их построить и непременно этому графику, может быть, не четко, но следовать. От этого же сами вечером удовольствие получите. Ну и, конечно, в течение дня мы также вам его подарим при помощи музыки. Оставайтесь на связи. Вы Black Eyed Peas и Balvin Ritmo.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: На свете есть много полезных вещей, таких как контейнер для овощей. В голове, чтобы в бане было не жарко, для бани нужна специальная шапка. В сети магазинов «Милый дом» контейнеры для овощей от 199 рублей. Шапки для бани в ассортименте от 129 рублей. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
4: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
5: Антихит в подушку шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
6: Категория 16+.
0: Партнер — батутный парк «Небо».
4: Устали от серого асфальта?
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
5: и море позитива.
4: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
4: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Сейчас в Орске плюс 3, как и этим вечером. А нет, вечером плюс 1, перепутала. Ну а днем ожидается плюс 8. В Ясном данную минуту плюс 2. Днем столбик термометра поднимется до плюс 8. Вечером опустится до плюс 4. В Кувандыке и Медногорске плюс 1 сейчас. Днем температура поднимется до плюс 7. Вечером опустится до плюс 3. И в Оренбурге сейчас плюс 3. Днем плюс 6. Вечером ожидается плюс 2 градуса. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Метеохит.
12: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
0: Подробности на смотри.радио.

0: быстро выскочила, надела наряд истины и скрылась. Истина вышла из воды голая, бросилась искать ложь, чтобы вернуть платье, но люди отворачивались от нее со стыдом и гневом. Никто не хотел видеть обнаженную правду. Тогда истина спряталась обратно в колодец, а ложь с тех пор ходит по свету в ее одеждах. И все довольны, принимая подделку за чистую монету. Очень, кстати, любопытно, что прошло очень-очень много лет, и до сих пор эта история очень даже актуальна, но, к счастью, есть места, где правда в любом случае проявится. И одно из них — творчество, которое мы слушаем на радио Хит регулярно.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
2: День учителя. Праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет. Скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции. Красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.
4: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати. Особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы 25 08.

0: Самое время пробудить в своем сердце самые приятные воспоминания и, конечно же, чувства, и поделиться ими с окружающими. Музыка в основном на это вдохновляет. Но, конечно, иногда нужно услышать прямой посыл, чтобы, наконец, вдохновиться. Этот посыл вас только что встретил. Возможно, сама судьба через меня вам говорит, что пора рассказать что-нибудь важное и нужное вашим родным и близким. И это уж точно не будет лишним. Открывайте портал smotri.radio, пишите приятности им и там, а мы все расскажем в эфире. И у нас на канале Смотри Радио тоже непременно все покажем. А значит, вас точно заметят. В общем-то, действуйте, никого не бойтесь и не стесняйтесь. И, конечно же, слушайте Радио Хит. С нами веселее и полезнее. Баинди, Эксо и Мод, Шаде далее. Потом вернусь к вам с погодой.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: успех. АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Одежда быть аккуратной должна. Для этого гладильная доска нужна. А если же доску уже приобрел, купить не забудь для нее чехол. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски в ассортименте от 889 рублей. Чехлы для гладильных досок от 189 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске плюс 3, днем ожидается плюс 8, вечером плюс 1 градус. В Ясном данную минуту также плюс 3 градуса. Днем температура поднимется до плюс 8, вечером опустится до плюс 4. В Кувандыке и Медногорске плюс 3 на данный момент. Вечером также, днем слабый термометр поднимется до плюс 7. И в Оренбурге сейчас плюс 2, как и вечером. Днем ожидается плюс 6 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика, охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
2: Метеохит.

0: Далее. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Арчанин отсудил у предпринимателя почти 3 миллиона рублей за неисправный автомобиль «Тойота». Он заключил договор на поиск и диагностику автомобиля, но после покупки обнаружил серьезные скрытые дефекты, из-за которых машина сломалась. Истец требует возмещения стоимости машины, убытков от диагностики, морального вреда и штрафов. Дело рассматривается в Ленинском районном суде Орска. Оренбуржец получил 7 лет строгого режима за попытку убийства соседа из-за спора о земельных работах. 50-летний стрелок выстрелил дважды в голову и 4 раза в спину, но сосед выжил благодаря медицинской помощи и уклонению. Суд, согласившись с обвинителем, назначил компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Пожар в особняке Миллера в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС. Историческое здание рядом с Исаакиевским собором загорелось вечером 1 октября. Огонь распространился примерно на 2000 квадратных метров и частично повредил кровлю соседнего здания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Власти Петербурга поручили организовать восстановление особняка. В первую очередь здание планируют законсервировать на осенний и зимний период. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 24 копейки, 100 тенге 18 рублей 88 копеек, юань 12 рублей 40 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь выпадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Поиграем в города?
4: Ага.
3: Начинай.
4: Казань.
3: Новороссийск.
4: Краснодар.
3: Рязань.
4: Москва.
3: А при чем тут Москва?
4: А при том, что...

0: Улица Краматорская, 32.
1: City Group. Бюро недвижимости и услуг. Мы работаем без комиссии и только с проверенными застройщиками.
2: Новости. Жизнь.
3: Жизнь.

0: Бурова на Радио Хит.
1: 10:05 на студийных. Поднимаемся вместе с Радио Хит. Теперь абсолютно все. Потому что, ну, времечко-то уже скоро утро пройдет, начнется день. И до этого времени мы должны хотя бы успеть почистить зубы, позавтракать и сделать все рутинные дела, чтобы день у нас был свободным. Как-никак первый выходной полноценный. Это непременно нужно отмечать различными активными действиями. Если вы поднялись, давайте-ка собирайтесь и быстренько занимайтесь своими рутинными задачами. Ну и, конечно, переходите к самым приятным действиям вместе с музыкой на Смотри Радио. Вудган Медведев, Broken Heart, далее по курсу, следом Иванушки International, Билетик в кино, а потом вернусь к вам с праздниками на сегодня.

0: Что было в этот день? Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 3 октября на календаре. Суббота. Отличный день для праздника. И отметить сегодня можно, например, Всемирный день трезвости, Всемирный день грибника, Всемирный день ходьбы, 35 лет событию. Также день брусники и поиска каштанов. День отрядов мобильных особого назначения ВДРФ или день ОМОНа также отмечается именно 3 октября. А также день «Посмотрите на листья». Европейский день наблюдения за птицами, Международный день войлока, Всемирный день изготовления открытки или день кардмейкинга. Тоже юбилей у события, 20 лет ему. Всемирный день смузи, день дрянных девчонок, Международный день бездорожья и день экономных развлечений. А всегда можно развлечься даже на самые маленькие суммы, и важно это помнить. День осведомленности о вирусах, и дальше пошли абсолютно скучные праздники. Давайте посмотрим, что празднуют в других странах. День вина в Молдавии, и алкоголь вредит вашему здоровью, но тем не менее такой праздник есть. День туризма на Мальдивах, день сельскохозяйственных рабочих на Кубе, день потрясающих диких женщин в США, там же день бабочки и колибри, а также день пуделя и межамериканский день воды. День основания государства Южная Корея, 4359 лет событию, да, уже достаточно внушительный праздник. День карамельного пудинга в США и день технарей также в США. Там же день с едой, ну, как всегда такое имеется, день мягкого така. В общем-то, вот такие вот праздники. Кстати говоря, мы с вами забыли обсудить тех, у кого сегодня именины, это тоже важно. Именины у Михаила, Олега, Федора, Татьяны, Евстафии, Ивана и Василия. Всех причастных поздравляем, празднуем с радиохита. Информация была предоставлена сайтом «Какой сегодня праздник.ру».

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси Лидер. 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси Лидер.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в Газовик.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по

0: нас.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры – сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: life is simple.
1: Песни порой дают очень дельные советы. Например, это говорит нам о том, что жизнь в мелочах, и это правда. И чтобы ни одну важную мелочь не упустить, и упустить те, которые нам, в принципе, не нужны, нужно немножко больше знать об этом дне, чем мы должны были. И для этого существуют звезды и наша рубрика «Гороскоп» на радио «Хит». Ее услышим после следующего трека. Ожидайте.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое важное, что мы должны на этот момент помнить, это то, что сегодня суббота, и мы можем позволить себе абсолютно все, чего захотим, конечно, в пределах разумного. А значит, пора бы узнать, что все-таки следует делать, чтобы получить максимальное удовольствие от этого дня, и нам поможет рубрика «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Должно случиться что-то неожиданное, но никаких неприятностей это событие не принесет. Напротив, вы будете только рады перемене обстановки.
2: Телец.
1: Вы будете воплощением идеального сочетания оптимиста с реалистом. Довольно странный гибрид, но, безусловно, симпатичный.
2: Близнецы.
1: Роя другому яму, не забудьте позаботиться о наличии в ней соломы, ибо вы наверняка в нее и загремите.
2: Рак.
1: Вы будете очень критически настроены. Когда будете развенчивать очередной авторитет, попробуйте подумать, зачем вам это нужно.
2: Лев.
1: Границы бытия раздвинутся перед вами, и все будет казаться несколько иным, чем прежде. Присмотритесь, может понравиться.
2: Дева.
1: Подходящий день для того, чтобы найти то, что вы когда-то потеряли. Или потерять то, что когда-то нашли. В любом случае, старайтесь не давать волю эмоциям.
2: Весы.
1: Вам, возможно, будет трудно удержаться от резких изменений курса. А напрасно. Менять пока ничего не следует.
2: Скорпион.
1: Вас могут либо недооценить, либо переоценить. И то, и другое достаточно обидно. Постарайтесь как можно четче опрессовать сферу своих возможностей.
2: Стрелец.
1: Вы будете желанны в любой компании, хотя этот факт, возможно, и будет вас удивлять. Впрочем, от добра добра не ищут. И чем удивляться, лучше ситуацией воспользоваться.
2: Козерог.
1: Прекрасный день как для завязывания новых знакомств, так и для восстановления давно забытых. Так что постарайтесь прожить этот день с максимальной выгодой для семейной и личной жизни.
2: Водолей.
1: Пробуя себя в чем-то новом, будьте максимально честны в оценке собственных возможностей. Это поможет вам избежать массы неприятностей.
2: Рыбы.
1: Позвольте своему воображению увести себя за границы реальности. Во-первых, это неплохой способ отдохнуть. А во-вторых, стоит ли реальность того, чтобы оставаться в ее границах? Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочный станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билеты на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира. 15Е. Помещение 45.
1: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.

0: покупай.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри Радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 250807.
5: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

время ваших сообщений написала Юлия. Классный радиоведущий с сердечком. Юлия, вам огромнейшее сердечко в ответ. И, конечно же, привет от классного радиоведущего. Всегда приятно это получать, такие сообщения. И очень это мое сердце, конечно, греет. Пишите побольше. Игорь написал: Леночка Барабанщикова, люблю тебя очень. Леночка, получай такие приятные сообщения. И непременно на них также отвечай. Ну и, конечно же, вам огромнейший привет от Радиохит, в том числе отправляется. Написал Марсель Альфирович: привет, Радиохит. Передаю большой привет всей семье Гефиатулиных, удачных выходных. А также хочет передать большой привет Новоаширову и пожелать удачных и веселых выходных. Спасибо большое вам, Марсель. Также отправляется огромнейший привет и самые яркие пожелания на эти выходные. Ну, я думаю, вы точно знаете, как хорошо их провести. А мы знаем, что вы будете это делать. Радиохит. Продолжаем веселиться вместе.

0: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДКАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло» Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Далее 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Валерий Андреев из Орска, подозреваемый в серии преступлений в Оренбургской области в 2006-2012 годах, остается в федеральном розыске уже 14 лет. Следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев, участвующий в поимке Андрея Чикатило, считает, что одной из причин затянувшихся поисков стало недостаточное изучение личности Андреева. На ранних этапах не было проведено тщательное изучение биографии подозреваемого. Он также указывает на недоработки в работе правоохранительных органов, преждевременное освобождение подозреваемого и недостаточно тщательный обыск. Преступная деятельность Андреева могла начаться значительно раньше, чем предполагают официальные материалы. Также существует вероятность, что подозреваемый мог умереть, хотя официальных подтверждений этому нет. МВД России продолжает поиски Андреева и предлагает награду в 1 миллион рублей за помощь в ее поимке. Глава Нижнепавловского сельсовета Оренбуржья арестован по подозрению в мошенничестве на 5 миллионов 700 тысяч рублей. Он вместе с риэлторами покупал жилье для переселенцев по завышенным ценам, а разницу присваивал себе. Чиновнику грозит до 26 лет. Чиновнику грозит 26 суток в СИЗО. Со следующего года в российских вузах планируют использовать новый базовый учебник по основам российского менеджмента. Сейчас большинство учебников по менеджменту в основном опираются на зарубежные практики. Новый курс хотят построить с учетом российского опыта управления. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 24 копейки, 100 тенге 18 рублей 88 копеек, юань 12 рублей 40 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Медуза и Хендрика Мамайла открыли новый час своим треком «Don't Wanna Go», и говорят они там: «Я не хочу сегодня идти домой». Это будет правильное решение. Сегодня выходной, можно позволить себе прогуляться. Или наоборот, если вы не хотите выходить из дома, можете себе позволить не выходить. Самое главное — сконцентрироваться именно на своих желаниях, а не на желаниях других людей. И непременно сделать то, чего вам больше всего хочется. От этого вы получите максимальное удовольствие. И самое главное, точно запомнить этот день как приятный. В общем-то, определяйте со своими планами, дорогие друзья. Ну и, конечно, берите нас с собой, с нами намного веселее. Jonas Blue Girl, далее, следом Иракли, так не бывает.
2: Поймай настроение. Смотри, радуйся.

0: успех. АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Чтоб спать теплее стало, лучше купить себе одеяло. Чтоб дома была обстановка спокойная, сушилка нужна для белья напольная. В сети магазинов «Милый дом» напольные сушилки для белья от 899 рублей. Одеяло в ассортименте от 699 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазина на сайте milodefizdom.ru.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824 324-824. ООО «Афина».
3: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
4: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань-ВДВ». Начало матча в 21:00.
5: Приходи в юбилейный и болей за наших, или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
6: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
7: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
8: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
9: Категория 16+.
7: Партнер – батутный парк «Небо». «Небо парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
10: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
7: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
10: Небо парк. Время взлететь.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио. Смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.

Нам всем уже известно, что на службу берут не только людей, но еще и собак. Но вот каких собак, это уже другой вопрос. В общем-то, мексиканская нацгвардия взяла на службу Чихуахуа. Он стал самым маленьким служебным псом страны. Пес по кличке Командо прошел полноценную подготовку для поисково-спасательных

Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-30. 73.

0: Орск, Краматорская 9Б, Закатлани, в Газовик.
1: Крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
4: «Подушка шоу».
3: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
5: Телефон рекламной службы 20.

время поздравлений в эфире Радио Хит. Сегодня у Дмитрия Хованцева день рождения. Дима, мы тебя поздравляем и поздравляют наши радиосмотрители. С днем рождения, Дмитрий Хованцев. Желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок и ярких впечатлений. Так много пожеланий Диме отправили. Пусть тепло и уют всегда наполняет твой дом, пусть солнечный свет согревает любую погоду, а желание исполняется при одной мысли о них, написала Наталья. Наталья, благодарим, конечно, Диме все эти сообщения отправляются, так что он непременно, я уверена, вас поблагодарит. Ну или как минимум будет очень благодарен. Написала также Наталья. Поздравляю с днем рождения Дмитрия Хованцева. Желаю крепкого здоровья, успехов в жизни и работе, исполнения самых заветных мечтаний. Пусть каждый день приносит много радости, добра и любви. Ура, ура, ура. Спасибо за поздравления. За Диму буду отвечать. Ангел также отправила ему стихотворение. Конечно, он его также получит. Очень приятное и красивое. У нас на канале Смотри Радио, вы можете его посмотреть. Ну и написал Виталий. Люблю мою жену Василисоньку, и также вам отправляется огромнейший привет от Радио Хит. Ну и, конечно же, Василисонька, мы рады, что у вас такой хороший любящий муж. Вам огромнейший привет, а мы двинемся дальше. Анна Немченко замужем в тему, а далее Джиджерт и Зиверт Банк встречаем.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
3: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
4: Ого, кажется, мозг проголодался.
5: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
5: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

Ты творец твоего счастья. Я думаю, это важно слышать утром, а не когда-нибудь вечером. Так что, что хотите, делайте с этой фразой, но непременно сделайте свой день запоминающимся. А с вами все утро была Кристина Бурова. Пока-пока.

0: Урале полдень. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске сегодня, 3 октября, временно ограничили подачу холодного водоснабжения. Отключение связано с проведением аварийно-восстановительных работ по адресу улица Горького, 43. Работы продлятся до их завершения. В зону отключения попали территории от улицы Новосибирска до проспекта Ленина и от улицы Чернышова до улицы Черниговской. После окончания работ подачу воды восстановят. У бывшего депутата Горсовета Оренбурга Игоря Абдульманова суд конфисковал незаконно полученное имущество. Он совмещал депутатство с бизнесом по ритуальным услугам, что нарушало антикоррупционное законодательство. Абдульманов оказывал поддержку связанным компаниям и скрывал имущество, оформляя его на родственников. В результате суд удовлетворил иск прокурора, передав государству жилые и нежилые помещения, земли, автомобили и доли в компаниях. Бывший депутат объявлен в федеральный розыск. В России за последние десятилетия значительно продвинулось лечение онкологических заболеваний. Новые методы эффективно лечат рак на ранних стадиях. Врачи активно используют персонализированную терапию, иммунотерапию и современные методы лучевой терапии для улучшения результатов. Однако некоторые опухоли остаются сложными для полного излечения. Каприн отметил, что борьба с онкологическими заболеваниями требует индивидуального подхода к каждому виду опухоли. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 24 копейки, 100 тенге 18 рублей 88 копеек, юань 12 рублей 40 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.

0: 20 лучших треков, покорившие Оренбуржье.
1: Это Hit Music Chart.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Приветствую всех, кто вместе с нами встречает первые выходные октября. С вами Макс Мочалов, и мы продолжаем делать осень ярче, и нам с этим точно поможет 20 лучших треков, которые всю неделю мы отбирали вместе с нашими телеслушателями на портале smotri.radio. И первыми в наш жаркий музыкальный костер отправятся те, кто в прошлом выпуске были в тройке лучших.
1: Лидеры прошлой недели.
2: На третьем месте был Дивак и его слово Down. На втором месте Hugo Lamel Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun.

0: Hit Music Chart.
1: В конце часа посмотрим, изменилось ли что-нибудь на вершине, но сначала отправимся в начало нашей двадцатки. И открывает сегодня хит-парад Оливер Хендрикс и Крайдер и Young Punk с треком I.A.U.
2: 20 место.

0: Хит-мьюзик-чарт.
1: Стреляющая с налетом любви прогулка. Именно так бы я описал трек «Шаде» от Баинди, Иксно и Мота. На этой неделе они дошагали до 19 места. Это как раз тот самый трек, в котором не обязательно вслушиваться в текст. Тут просто нужно наслаждаться компанией из трех парней и одной девушки. Ну и двигаться, конечно же, дальше. Для вашего путешествия по выходному ловите трек, под который и прогуляться можно, и прокатиться за рулем автомобиля. На 18 месте Airbox и Graceland.
0: 18 место.

0: Hit Music Chart.
1: После недолгого отсутствия к нам снова вернулся Мизма с треком Hello. Он все так же по-летнему машет всем рукой и напоминает, что тепло не прощается, а говорит просто «до скорой встречи». И чтобы почаще встречаться с любимыми треками, не забывай голосовать за них в нашем разделе на портале smotrina.radio. Мы же добавим в ваш выходной еще ярких красок Shades of Blue. Прямо сейчас Джон Саймит, The World и Джулия Кранч в эфире.
2: 16 место.

0: Music Chart.
1: Это были Кэлвин Хэррис и Джази с треком Satisfy. Ну а мы вернемся после рекламной интеграции.
2: Реклама.
3: Что готовят для вас звезды?
2: Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
4: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
7: В ХБшку на ТЗБ!
6: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
8: Устали от серого асфальта?
9: Угу. Пора взлетать.
10: Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
11: и море позитива.
12: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
10: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
12: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
10: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
13: Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло». Газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24.
14: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
12: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: подробности на smotri.radio.
1: Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
2: Хит Мьюзик Чарт.
1: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
3: Всем, кто на волне, еще раз привет. И неважно, где вы проводите свои выходные. На диване или же стоите в пробке. А возможно, слушаете нас с чашкой горячего чая. В любом случае, спасибо, что проводите это время вместе со Смотри Радио, где мы разбираем лучших и расставляем по местам. И мы уже на 14 месте. Этот у нас Ибон и его Холлоу.
2: 14 место.

0: Hit Music Chart.
1: Вместе с Temper City мы заканчиваем наше полное погружение в медленный поток осени, хоть трек Self-Aware и дает нам то самое тепло, но нам нужно больше. И жаркие эмоции у нас тоже имеются. Их нам доставят прямиком из лета Lok Zeba и Portugal The Man с треком Dive Into The Ocean.
2: 12 место.

0: Music Chart.
1: Только что мы слушали Джоэла Кори, его Whisper. Хоть Джоэл и притворяется тихоней, его шепот звучит очень даже громко. Этого мы и хотим, чтобы выходные звучали на всю округу. И чтобы все почувствовали вашу атмосферу, ловите бурю эмоций от Zivert. Вот кто точно не замерзнет, так это она. Ее батарея заряжена на все 120, и она точно не знает, где находится педаль тормоза. Возможно, она и сама ее выбросила, кто знает. Но точно она что умеет, это давить на газ.
0: 10 место.

0: Hit Music Chart.
1: Наш хит-парад даже не думает тормозить. Только что мы слушали Anorta и 54 Ultra с треком Talk to You. Ну а продолжим мы после рекламной интеграции.
2: Реклама. Я Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки SGA и SDA Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
3: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25-33-73. Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати. Особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.

0: меня.
1: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет – скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции, красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет», Орск, улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточняйте на месте продаж.
3: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру и смотри радио.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.
5: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. 20 лучших треков, покорившие Оренбуржье.
5: Это Hit Music Chart.
6: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит.
7: Категория 12+.

0: ж, теперь вернемся к тем, кто остался и готов продолжать тусить, как в былые жаркие летние дни. На 8-м месте Газус Бразерс и их Санта Лючия.
1: 8-е место.

0: Hit Music Chart.
1: Это были Hugel, French Montana, David Guetta и Aiden Mart с треком Shine. Их сияния нам и не хватало. Особенно это понимаешь, когда солнце почему-то заваливается за горизонт раньше, чем хотелось. Но это нам не помешает устроить, конечно же, вечеринку где угодно и в любое время. Ведь когда за дело берется Дэвид Гетта, он способен превратить в танцпол любое место на планете. Как, собственно, и Алок с Иллениум. Их трек To The Moon в этот раз на шестом месте.
2: Шестое место.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Ну что, еще чуть-чуть, и мы там, на вершине. Но сначала рекламная интеграция в эфире.
2: Реклама. Тем, кто с порядком жилища дружен, набор для уборки очень нужен. Сделаешь точно поступок верный, когда себе купишь коврик предверный. В сети магазинов «Милый дом» наборы для уборки «Веник» и «Совок» от 119 рублей. Предверные влаговпитывающие коврики от 129 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
3: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
7: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань ВДВ». Начало матча в 21:00.
8: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте Орск.

0: Подробности на smotri.radio. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: А вы замечали, что осенью треки звучат даже сильнее, чем летом? Ранние закаты, длинные вечера и атмосфера, в которую идеально вписываются все 20 треков нашего хит-парада. Но особенно, конечно же, в ваш выходной. Впишется тройка лучших и открывает ее Дивак с треком «Slow Down».
1: Третье место.

0: Music Chart.
1: Как призрак лета над нами навис трек, который вообще не думает двигаться с места. Да и пусть. Наваждение под названием Move to the Sun мне лично по душе. Пусть преследует нас и делает жизнь ярче. Hugo, Male Angel и Ultra Night вновь на втором месте.
0: Второе место.

0: Hit Music Chart.
1: Ну что ж, вот и первое место. Тут у нас трек, который давно перестал быть просто хитом и стал постоянным источником энергии в нашем хит-параде. Так что делаем громче и погружаемся в осень вместе с Алохом и Калидом. Dive Into Me вновь впереди всех.
2: Первое место.

0: Music Chart.
1: Ну что ж, друзья, продолжаем делать осень незабываемой, и в этом помогаете нам мы. Ну а мы всегда рады помочь вам с отличным настроением с помощью музыки. Так что давайте тоже помогайте выбирать нам лучших каждую неделю на портале smotri.radio во вкладке Hit Music Chart. Давайте голосовать и с нами двигаться активно. На связи был Макс Мочалов. Слушайте полную версию в нашей группе ВКонтакте. Скоро услышимся. Пока.
2: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
0: Это Hit Music Chart.
2: И Макс Мочалов.

0: На Урале 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске готовится к старту отопительного сезона. Уже 8 октября специалисты приступят к пробным топкам. Их главная задача – проверить состояние теплосетей и настроить нужный режим работы. Официально отопительный сезон в городе стартует 19 октября. При выборе даты учитывали прогноз гидромедцентра, а также технические особенности запуска энергоемкого оборудования на орских теплосетях и ТЭЦ. В Оренбургском районе пассажир такси потерял 130 тысяч рублей. Мужчина обнаружил пропажу позже и обратился в полицию. Следующим пассажиром был 66-летний местный житель, который нашел портмоне и решил оставить его себе. Полиция задержала подозреваемого, у которого изъяли 67 тысяч рублей, 17 тысяч тенге и документы. Часть денег он уже потратил на смартфон. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Накануне вечером в поезде «Владикавказ-Адлер», следовавшем по территории Кабардино-Балкарии, заключенный напал на конвоиров. В результате осужденный смог завладеть табельным оружием одного из сотрудников конвоя, после чего открыл стрельбу по работникам Федеральной службы исполнения наказаний. Один сотрудник ведомства погиб, еще трое получили ранения. Попытка побега была пресечена, нападавший был ликвидирован ответным огнем. Заявления о бунте или захвате заложников не подтвердились. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 48 копеек, 100 тенге 18 рублей 89 копеек, юань 12 рублей 43 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Поиграем в города?
4: Ага.
3: Начинай.
4: Казань.
3: Новороссийск.
4: Краснодар.
3: Рязань.
4: Москва.
3: А при чем тут Москва?
4: А при том, что мы работаем с новостройками по всей России. Уфа, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург. Звони по номеру телефона в городе Орске 33-96-33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
1: City Group, бюро недвижимости и услуг. Мы работаем без комиссии и только с проверенными застройщиками.
0: Новости. Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе весело шагаем по этому дню, друзья, и припеваючи добавляем в него все самое лучшее, чтобы хорошенько сегодня отдохнуть. Не переключаемся и не делаем тише. Наоборот, прибавляем громкость, чтобы музыка захватила вас и унесла в далекие дали, где всегда тепло и ярко. И неважно, что за окном у нас прохладно, точно вас согреем сегодня в эфире здесь, смотри радио. Так что делаем звук.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Не знаешь, что надеть осенью? В «Мегарай» ветровки, свитшоты, демисезонные куртки для любой погоды. «Мегарай» – одежду для всей семьи выгодно покупай.
6: Ого, кажется, мозг проголодался.
7: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
7: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
8: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: Свой путь в эфире «Смотри радио», Ван Ти, я и Ника выбрали, а вы, друзья, куда хотите сегодня направиться и с кем? Да-да-да, нужно сделать так, чтобы ваш выходной был действительно насыщенным. И не волнуйтесь, даже если за окном прохладно, мы сделаем вашу субботу жаркой здесь в эфире «Смотри радио».
1: Это радио

0: Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115Б. Телефон 25-33-73.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: В «Милом доме» все найдете без проблем. Здесь совершите покупки любые. Даже если обувной вам нужен крем или новые перчатки требуют родные. В сети магазинов «Милый дом» крем для обуви «Эффектон Макси» 100 мл 29 рублей. Мужские, женские и детские перчатки в ассортименте от 85 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржья открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржья». «Миссис Оренбуржья. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру и смотри радио.
4: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Друзья, улыбаться и, конечно же, делать этот день более интерактивным. Давайте, чтобы все вокруг работало на вас, вместе с нами сделаем так, чтобы этот денек был жарким и горячим от звуков музыки и, конечно же, от ваших теплых пожеланий, которые мы оставляем на портале smotri.radio. Ждем еще. Также добавим больше музыки здесь в эфире.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
3: Что было раньше?
4: Раньше.
3: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
4: «Подушка-шоу».
3: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».

0: Day. Смотри радио.
1: На Урале 14 часов.
2: Это радио.
3: Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин?
4: Новости.
5: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
6: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске готовят план мероприятий на осенне-зимний период 2026-2027 годов для обеспечения безопасности при снегопадах, морозах и других ЧС. В план включены подготовка коммуникальной инфраструктуры, расчистка дорог и улиц, пункты обогрева и эвакуация, безопасность на водоемах, проверка газового оборудования, пожарная безопасность и действия при ухудшении погоды. 7 октября в Оренбургской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. В ходе проверки в 10 часов 40 минут будет подан сигнал внимания всем. Жители региона просят сохранять спокойствие. В следующем году в России увеличат все виды пенсий. Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца вырастут дважды. С 1 февраля на 7%, а с 1 апреля еще на 3%. Повышение коснется всех пенсионеров, включая работающих, для которых в августе пересчитают выплаты индивидуально. Накопительные пенсии скорректируют с учетом дохода от инвестирования. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 48 копеек, 100 тенге 18 рублей 89 копеек, юань 12 рублей 43 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
7: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
8: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Новости.
9: Жизнь.
10: Жизнь.
11: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Мы с вами, друзья, пляшем и веселимся, ведь сегодня можно все, а суббота в самом разгаре, так что давай не останавливайся и вместе с нами тоже делай горячо. Для этого громче звук и, конечно же, вперед под ритмы от Кейт Стайл, Вань Дмитриенко, Али Брук, Алисы Чеботиной, Аня Немченко будет и Сонь Фардер с Диоди уж далее.
2: Поймай настроение. Смотри,

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Мы живем в самой прекрасной стране на свете. А остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова 2А.
2: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
3: Стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?
4: Каждую субботу в 6 вечера «Назад в чарты». Мы отправляемся туда, где песни были на первых строчках хит-парадов. А каждый трек становился саундтреком жизни.
3: Мы включаем музыкальную машину времени.
4: Каждую субботу в 18.00 на «Смотри радио» «Назад в чарты». Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

Вместе с вами подпеваем лучшие музыки здесь в эфире «Смотри радио». И, конечно же, продолжаем наше активное движение по этому дню. Так что громче подпевай. И, конечно же, не забывай рассказывать нам, как проходит твой выходной. Рассказывай об этом на портале «Смотри.радио». Делай громче, ведь впереди будет Ираклий, Боб Синклер, Слайдеры Магниты, Уоррен Икс Лорен. Далее.

0: курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Небо, парк, батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон, кардио для взрослых и активность для детей.
2: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
1: Проспект Ленина, 111А, телефон 330470.
2: Небо, парк, время взлететь.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидки классный, о которого я мечтал.
4: Яблочный Спас, магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейды, обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: День учителя. Праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет. Скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции. Красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30-68-98.
7: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточняйте на месте продаж.
8: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
9: «Подушка шоу».
8: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
10: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
11: Смотри радио!
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
12: Телефон рекламной службы 250807.
13: Взгляни на мир под другим углом.
14: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри».

друзья, как можно активнее, чтобы тоже таять, как шоколад, от того, что мы вместе с вами здесь жаркую вечериночку устраиваем в течение всего дня. Давайте, и вы не стесняйтесь, присоединитесь к нам через портал смотри.радио и расскажите о своих грандиозных свершениях в эту субботу и о планах тоже. Кстати, о них. Если вы гарантированно хотите сегодня получить уйму ярких впечатлений, планами следует поделиться с окружающими. Делаем это на портале смотри.радио прямо сейчас. Смотри.

0: Реклама. Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр Пирелли поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. Супротек. Комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с Супротек. Автозапчасти шинного центра Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон 25-33-73.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В эту минуту за окном в городе Орске плюс 8 градусов. Сегодня к вечеру будет 1 градус тепла, а к ночи до минус 2, друзья. Также в Ясном сейчас плюс 7, вечером будет плюс 4 градуса. В Кондыке и Медногорске плюс 7, вечером будет плюс 2. В Оренбурге плюс 7, вечером будет плюс 3. Возможен снег с дождем. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Урале 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. 39-летний житель Орска, ранее лишенный прав за пьяную езду, снова сел за руль после алкоголя. Его остановили сотрудники ГАИ, автомобиль конфисковали. В январе этого года его штрафовали на 45 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. В апреле он вновь сел за руль пьяным. Суд признал его виновным, назначив штраф 150 тысяч рублей и запрет на управление транспортом на два года. Клещи остаются опасными для жителей Оренбургской области, несмотря на осеннюю погоду. По данным на 30 сентября, после укусов клещей медицинские организации обратились 2504 человека. Случаи укусов зафиксированы во всех районах области – в Оренбурге, Новотроицке, Оренбургском районе, Бузулуке, Орске, а также в Сакмарском и Саракташском районах. Сахарный диабет в России становится неинфекционной пандемией из-за быстрого роста числа случаев, особенно диабета второго типа. При этом типы ткани теряют чувствительность к инсулину, а при первом он не вырабатывается из-за аутоиммунного поражения поджелудочной железы. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что текущая динамика заболеваемости вызывает тревогу и может привести к эпидемии из-за особенностей питания россиян. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 48 копеек, 100 тенге 18 рублей 89 копеек, юань 12 рублей 43 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Не сомневайтесь, друзья, в своих решениях. Если чего-то хочется, даже прохлад за окном нам не помешает вместе с вами оттянуть сегодня по полной, а как иначе, в выходных мы ждали целую рабочую неделю, и это на первые выходные октября, как пройти мимо? Никак. Давайте здесь и прямо сейчас веселиться, и поможет музыка. На горизонте будет Джонни Федук, будет Иванушки Интернешнл, и Алла Тхалит уже далее в эфире.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: А в эту субботу 3 октября отмечаем Всемирный день трезвости. Также Всемирный день грибника, Всемирный день ходьбы, День брусники и День поиска каштанов. Ну и, конечно же, сегодня поздравляем именинников. А именины у Михаила, Олега, Федора, Татьяны, Евстафии, Ивана и Василия. Ну а что будете отмечать вы, рассказывайте нам через портал смотри.радио.
0: Реклама.

0: Реклама. Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kinodefizformat.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.
1: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
2: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
3: Не знаешь, что надеть осенью? В Мегарай ветровки, свитшоты, демисезонные куртки для любой погоды. Мегарай. Одежду для всей семьи выгодно покупай.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
6: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
7: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань-ВДВ». Начало матча в 21:00.
8: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
9: Что было раньше? Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
10: «Подушка шоу».
9: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио. Смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.

0: мы в ход пускаем самые золотые щиты. Рио и его серенада только что. Давайте сиять, давайте подниматься и двигаться в том направлении, которое действительно нам приносит удовольствие. А мы же вместе с вами с удовольствием узнаем, как проходят ваши выходные на портале смотри.радио. А черканите нам, что у вас там интересного уже сегодня произошло и случилось. Мы же вместе с вами эти дела и моменты, собственно, ручно создаем под ритмы. И нам поможет Жасмин, Тедди Свим, Сергей Лазарев и Темпорт Сити уже далее для ваших ярких выходных.
1: Сделай громче. Смотри.

0: Реклама. Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске, 25-33-73. Если нужно купить что-то важное, адреса наши должен знать каждый. Все найдется, что не пожелается. И цены наши вам очень понравятся. В сети магазинов

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
2: Каждый будний день в подушке шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
3: «Антихит» в подушке шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
4: Категория 16+.
2: Партнер «Батутный парк Небо».
1: Устали от серого асфальта?
2: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
3: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
2: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
2: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 33-0470-156.ru.
5: Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы

0: Самую яркую историю сегодня пишем вместе с вами. Здесь в эфире «Смотри радио», помогаем вам добавить в ваше субботнее приключение самые интересные и, конечно же, жаркие треки. Чтобы вы тоже там не заскучали, давайте вместе с нами делиться самым важным, теплыми эмоциями и хорошим настроением. Для этого заглядывайте к нам на портал «Смотри.радио» и там оставляйте ваши пожелания. Как и наши мессенджеры тоже вам помогут, туда скорее забегайте. Мы же вместе с вами сделаем приятнее сегодняшний денек еще и, конечно же, возможностью узнать о погоде и лучшей музыкой также.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: В крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В эту минуту в городе Орске плюс 8 градусов. Сегодня вечером нам синоптики обещают 1 градус тепла. Также в эту минуту в Ясном плюс 5, вечером будет плюс 3 градуса. В Кулундыке и Медногорске плюс 7, вечером будет около нуля. В Оренбурге прямо сейчас плюс 6, вечером будет плюс 2 градуса. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
3: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
0: Метеохит.

0: На Урале 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Орский Южный Урал стал второй командой ВХЛ после радикальной перестройки состава, тренерского штаба и административного персонала. Летом клуб обновился на 90%, и это дало результаты. Команда вышла в лидеры. В выездной серии Южный Урал одержал победу над СК ВМФ, Динамо, Звездой и Химиком. После этого южноуральцы уверенно набрали 11 очков в 7 матчах, поднявшись на второе место. Сейчас Южный Урал занимает 5-е место в лиге, уступая только из-за меньшего количества проведенных игр. Компания, строящая мост-развязку на улице Гаранькина в Оренбурге, признана банкротом. Налоговая служба требует от нее более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Строительство началось в апреле прошлого года, но сроки постоянно срывались. Рабочие жаловались на низкую оплату труда и плохие условия работы. Глава Оренбурга Альберт Юмадилов решил продлить контракт с подрядчиком до сентября следующего года. Несмотря на банкротство, работы на объекты будут продолжены. Россиянам напомнили о необходимости уплаты налогов за 2025 год до 1 декабря этого года. Если не внести платеж до этого срока, по единому налоговому счету образуется задолженность, и на нее начнут ежедневно начисляться пени. Обработка платежей может занимать до 10 рабочих дней, поэтому рекомендуется не откладывать оплату на последний момент. Если налог был оплачен заранее и средства уже зачислены на единый счет, долги учтут автоматически. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 48 копеек, 100 тенге 18 рублей 89 копеек, юань 12 рублей 43 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от Citigroup.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Жизнь.
4: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Делаем солнечным любой день, и, конечно же, погода за окном на нас никак не влияет. У нас здесь море солнечной, яркой, классной, теплой, согревающей музыки, которая даже в холодную осень может сделать чуточку да приятнее. Так что давай вместе с нами, не стесняйся делать громче. Смотри, радио.

Ты возил меня, пила в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати. Особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. Милый дом. Отличные скидки в нем.
3: Акция действительна с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
5: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
6: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и...

0: Точный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржье открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржье». «Миссис Оренбуржье. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

Как вас согреть в промозглую осень? И, конечно же, делаем так, чтобы ваша осень сверкала и сияла. Только что нам с этим помог Бруно Марс. И, конечно же, еще больше музыки для вашей жаркой субботы у нас найдется. Так что не замерзаем, двигаемся активно. И поможет нам Токи Хотел, Газ Бразерс и Кэлин Хэрис. Джази уже далее в эфире.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по

0: 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9Б.

0: за котлами в газовик.
1: Колготки для ваших прекрасных ножек, чтобы пройти им сотни дорожек. Чтобы в тепле и спокойствии быть, колготки вам срочно нужно купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Гламур Битула 70 Дэн» 199 рублей. «Гламур Велюр 70 Дэн» 299 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
2: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет. Скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции. Красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.
4: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
5: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.ру».

Ваше настроение, музыка здесь в эфире «Смотри радио», и вы тоже нам помогаете поднять общий настрой вашими пожеланиями и приветами, что прилетают к нам на портал «Смотри.радио». Приветствую, Макс, отличного дня всем. От Анжелы сообщение прилетело, за что спасибо, и тоже большой привет. Евгений передает привет городу Орску, от нас тоже большой-большой привет. Ваши сообщения также ожидаем, давайте всем каждому дарить свое тепло и громко слушать музыку.

0: Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115Б. Телефон 25-33-73.
1: Где купить спортивные костюмы на флисе для всей семьи? В Мегарай. Идеальное решение для занятий спортом и активного отдыха в любое время года. Много разных расцветок и размеров. Мегарай. Выгодно спортивные костюмы на флисе покупай.
2: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
3: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань ВДВ». Начало матча в 21:00.
4: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.

0: 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске готовят план мероприятий на осенне-зимний период 2026-2027 годов для обеспечения безопасности при снегопадах, морозах и других ЧС. В план включены подготовка коммуникальной инфраструктуры, расчистка дорог и улиц, пункты обогрева и эвакуация, безопасность на водоемах, проверка газового оборудования, пожарная безопасность и действия при ухудшении погоды. 7 октября в Оренбургской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. В ходе проверки в 10 часов 40 минут будет подан сигнал «Внимание всем». Жители региона просят сохранять спокойствие. В следующем году в России увеличат все виды пенсий. Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца вырастут дважды. С 1 февраля на 7%, а с 1 апреля еще на 3%. Повышение коснется всех пенсионеров, включая работающих, для которых в августе пересчитают выплаты индивидуально. Накопительные пенсии скорректируют с учетом дохода от инвестирования. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 48 копеек, 100 тенге 18 рублей 89 копеек, юань 12 рублей 43 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем двери в вечер субботы вместе с вами и, конечно же, добавим в этот вечерок еще больше эмоций, хорошего настроения и тепла. Как же без этого? Но во всем этом поможет нам музыка, и о праздниках тоже расскажу уже совсем скоро здесь в эфире «Смотри радио». Поймай.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, в эту субботу, 3 октября, отмечаем Всемирный день трезвости. Также Всемирный день грибника, Всемирный день ходьбы, день брусники, день поисков каштанов. Ну и, конечно же, сегодня поздравляем именинников у Михаила, Олега, Федора, Татьяны, Евстафия, Ивана и Василия. Сегодня именины. Ну а что отмечаете вы, рассказывайте нам, а мы вас обязательно поздравим.
0: Реклама.

Реклама. Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kinodefizformat.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира, 15Е. Помещение 45.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Оцените действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов. Только в магазине «Тепло» труба для теплого пола 34 рубля метр. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло». Газовый напольный котел на 100 квадратных метров от 21 тысячи рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24. Только в магазине «Тепло» счетчик газовый 2950 рублей. Запомни, где торгуют теплом. Орск, вокзальная 24.
3: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
4: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
5: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
6: Категория 16+.
4: Партнер «Батутный парк Небо». Небо парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
3: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
4: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
3: Небо парк. Время взлететь.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

свои сигналы и, конечно же, мысли транслируем в эфире. И Filter Funk и SOS нам тоже сейчас кое-что протранслировали. Ну, а вы тоже не стесняйтесь транслировать в наш вечер ваши эмоции и хорошим настроением. Всегда можно поделиться с нами на портале smotri.radio. И, конечно же, обсудить, как проходят вообще выходные. Мы же вместе с вами продолжим движение под музыку Антона Немченко. Будет Лолита и Fast Boy уже.

0: Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» — комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные,

Смотри, радио Баиндель нам только что озвучил. Мы же ваши действия этим вечером тоже озвучим. Чего бы вы там ни придумали, вместе с нами давайте украшать момент. Получится намного приятнее. Так что заглядывайте на портал смотри.радио и там оставляйте вашу историю, вашей субботний интересный момент. Конечно же, тоже осветим лучшей музыкой.

Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас». Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В эту минуту в городе Орске плюс 7 градусов, ночью сегодня будет минус 2. Завтра днем будет плюс 4, облачно и дождь. Также в Ясном сейчас плюс 4, ночью будет минус 3. Завтра днем плюс 3, снег с дождем обещают. В Кундыке плюс 6 сейчас, ночью будет минус 3. Завтра плюс 4, также возможен дождь. В Оренбурге сейчас плюс 5 градусов, плюс 1 будет ночью. Завтра днем плюс 2, также облачно. Возможен снег с дождем. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.

0: Начинаются все эти ярких и, конечно же, самых жарких эмоций здесь в эфире. Только что нас поймала София Эликс Бэкстер и ее кэчу, а теперь ловите его, Жень Куликова.
1: Вот, да, София Эликс Бэкстер Иванна. София Ивановна.
0: Главное, чтобы не в ванне. Хотя,
1: а
0: где хотите, слушайте нас. Особенно, когда прохладно, теплая ванна, думаю, будет
1: как ты
0: неплохо.
1: Вообще, смотри, вывернул. Я говорю, София Эликс Бэкстер Ивановна, а ты так про ванну сразу.
0: Конечно.
1: Вот сразу видно, что ты отработал, и сейчас пойдешь наслаждаться. Мыться.
0: Вы, друзья, весь вечер будете сегодня наслаждаться Женей Куликовым.
1: Да, и у нас сейчас будет назад чарты.
0: Да, был с вами я, Макс Мочалов. Отправляйтесь назад, вперед, и я тоже. Да.

0: Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске готовится к старту отопительного сезона. Уже 8 октября специалисты приступят к пробным топкам. Их главная задача – проверить состояние теплосетей и настроить нужный режим работы. Официально отопительный сезон в городе стартует 19 октября. При выборе даты учитывали прогноз гидрометцентра, а также технические особенности запуска энергоемкого оборудования на орских теплосетях и ТЭЦ. В Оренбургском районе пассажир такси потерял 130 тысяч рублей. Мужчина обнаружил пропажу позже и обратился в полицию. Следующим пассажиром был 66-летний местный житель, который нашел портмоне и решил оставить его себе. Полиция задержала подозреваемого, у которого изъяли 67 тысяч рублей, 17 тысяч тенге и документы. Часть денег он уже потратил на смартфон. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Накануне вечером в поезде «Владикавказ-Адлер», следовавшем по территории Кабардино-Балкарии, заключенный напал на конвоиров. В результате осужденный смог завладеть табельным оружием одного из сотрудников конвоя, после чего открыл стрельбу по работникам Федеральной службы исполнения наказаний. Один сотрудник ведомства погиб, еще трое получили ранения. Попытка побега была пресечена, нападавший был ликвидирован ответным огнем. Заявления о бунте или захвате заложников не подтвердились. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 48 копеек, 100 тенге 18 рублей 89 копеек, юань 12 рублей 43 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
5: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Привет всем абсолютно, мои дорогие, да, и просто, вообще, просто хорошие люди, в эфире ваш любимый Жень Куликов, и мы с вами отправляемся сегодня в машину времени, да, прямиком в 2012 год. Вы готовы, друзья? Только что был Псай, это тот самый, который, помните, Gangnam Style плясал, ну куда же без него было, да, этот кореец научил весь мир танцевать вот этого вот невидимого коня, и у него был миллиард просмотров, да это в 2012 году. А слушай, делаем движение и не стесняемся. Ну а дальше LMFAO, Sexy and I Know It. Погнали! Назад чарты, Жень Клюков.
1: Твое музыкальное путешествие. Назад в чарты. I pimp to the beat, walking down the street,
0: and my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print. Можно писать, друзья, свои сообщения, и вообще, что было у вас в 2012 году, сейчас будут назад в чарты, погнали.

0: друзья, у нас сегодня машина времени назад в чарты. Итак, друзья, теперь рубрика «Курс дня». И у нас на фроуде 2012 год. И давайте по-честному, если ваша зарплата была в рублях, а вы мечтали о долларах, то 2012 был годом настоящих американских горок. Ну, в общем, средний курс за год составил около 31 рубля за доллар. Помните такое, да? Ну, а мы, друзья, незамедлительно идем дальше. У нас замечательные хиты, да! Вот помните, друзья, вот это вот в 2012 году орал из каждого утюга, из каждого кафе и каждой маршрутки Данза Кудуру. Да, и вы знаете, теперь самое интересное. Вы будете смеяться, но Данза Кудуру могла вообще не случиться. Португальско-французский певец Лученцо написал песню, отправил множество, так сказать, послушать артистов, и они никто не заинтересовались. И только потом подруга умоляла Лученцо и Дон Омара, в общем, ну давайте сделайте. И они сделали этот трек. Лученцо, Дон Омар, Данза Кудуру, погнали!
1: Назад в чарты на радио Хит.
0: Марина написала: «Женя Куликов, привет! Передай привет моему мальчику Диме!» О, передали, передали. А, кстати, у нашего мальчика Димы сегодня день рождения. Хованцев, с дырышечкой!

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В мире не найти красоток, что обойдутся без колготок. Чтобы к зиме готовой быть, колготки необходимо купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Инноморе» или «Гламур Велюр 70 Ден» по 299 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Зайду всюду мониторю и зашел в яблочный спас. Честный день здесь раз в море и доступно все для нас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
5: Как сохранить весь урожай? Миграй. Электросушилки для фруктов, блендеры, соковыжималки и электромясорубки. Готовь запасы с Миграй и выгодно покупай.
6: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
7: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань ВДВ». Начало матча в 21:00.
8: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
9: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
9: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: Да, друзья, как же без Армин Ван Бюрена? Да, он везде звучал тогда, в 2012 году. А еще, знаете, в чем прикол 2012 года? Жень Куликов первый раз пришел на радио работать. Вот так вот, представляете, сколько лет уже. И давайте вот из фильмов посмотрим, что же там был такое в 2012-м. Если 2012-й был королем, то его короной стали Мстители. Да, сборы $1.5 миллиарда. Вот это первые, да, Мстители самые. Вот это вот категория 16+. Это был абсолютный мировой лидер, обогнавший даже финального Гарри Поттера, категория 16+. Помните, как весь зал аплодировал, когда Халк отлупил Локи? Помните, да? Вот это был действительно момент. Ну а мы с вами, друзья, переходим дальше. Мы отправляемся в 2012 год. Ну, мы уже здесь. В общем, и кто знает, вот клип, который сняли в машине на видеорегистратор. Там девочки сосут леденцы, дурачатся, показывают нижнее белье. Правильно, это трек, который в 2012 году доводил до белого коленя всех родителей, но при этом заставлял танцевать даже бабушек. «Мама Люба» или «Мама Ловер» и от группы «Серебро». Да, его вы сняли, представляете, на видеорегистратор. Давайте прямо здесь будем, как вот там, в клипе, танцевать. Погнали!
1: «Назад в чарты». Вспомни, как это звучало.

0: самую высокую скорость и наибольшую дистанцию свободного падения. Ну а трансляцию все смотрели 8 миллионов человек. Вы представляете, друзья? Ну и, конечно, как же без, музыки? Что еще, какой трек там был? А помните, вот все в лагере детском делали «Носа, таблетка от...» В общем, вот это вот, помните, да? В общем, Мишель Тело, друзья, да? Представляете, в 2012 году заставил весь мир пытаться выучить португальский танец, друзья. Ну и вообще, португальский, конечно же, язык. И да, история началась в 2006 году в Диснейленде. Группа бразильских школьниц в номере отеля сочинила строчки «Носа-носа». Вот это «Носа-носа», «Симба-тен-ден-мата» и так далее. Чтобы подшутить над симпатичным гидом-туристом. Через два года на выпускном, в общем, они здесь спели эти строки местной певицы. Ну, она, в общем, заценила и передала Мишель Тело. В общем, вот так вот, друзья, погнали! Можно подпевать, можно танцевать. Это «Назад в чарты».
1: «Назад в чарты». «Назад в чарты». Вспомни, как это звучало.
2: «Носа, носа».

0: Эго, ай!
1: Ай, все, че пегу,
0: Ну что, друзья, конечно, вот они, сообщения прилетели. Виктор пишет: огромный привет тебе, Куликов! Огромный привет всему Оренбуржью! Мы вас любим!

0: Просыпайся. Вспомни, как это звучало. Назад в чарты. Насмотри радио.
1: В этом городе я знаю пути. Знаю тех, кто мне мешает идти. Каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик.

0: готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати. Особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.

0: Орск, Краматорская 9Б, Закатлани, в Газовик.
1: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали в автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
2: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет. Скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции. Красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.
4: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Именно с этой композиции в 2012 году, 26 мая, Ларин одержала сокрушительную победу на Евровидении 2012, набрав 372 балла. Она обошла ближайших соперников, это наших бурановских бабушек. Они набрали тогда 259 баллов и были на втором месте. При этом Ларин не дотянула всего 15 баллов до абсолютного рекорда Александра Рыбака. Вот этот Fire Tail, помните, на скрипке играл. У него 387 баллов в 2009 году. В общем, «Euphoria» композиция установила абсолютный рекорд Евровидения. 18 раз она получила высший балл, 12 points от разных стран. Ни одна победная песня за всю историю конкурса не собирала столько двенашек. А в 2023 году с песней «Тату» в Ливерпуле она снова выиграла, став всего второй артисткой как бы в истории, кому удалось победить дважды. Первая — это ирландка Джонни Логан в 1980 и 87 году. Да что ж мы все о Ларин, друзья. Есть еще замечательная песня. Will.i.am и Бритни Спирс. Погнали!
1: В чарты. Вспомни, как это звучало.
2: Bring the action. Yeah.

0: группа «Градусы», да, это которые про режиссера пели. Я в этом фильме главный актер. Вот, у них очень много песен, да. В общем, а сейчас вот заметают. Это 2012 год, это «Машину времени», «Назад в чарты», а вот 2012 год запомнился несколькими громкими конфликтами. Ха-ха-ха. И вот, в общем, конфликт Киркорова и Тимати. В июне на церемонии вручения премии там на Муз-ТВ, да, разразился публичный конфликт между Филиппом Киркоровым и рэпером Тимати. После ссоры, переросшей в публичную перепалку в интернете, оба артиста на время ушли со сцены, а руководство канала приняло решение полностью закрыть ежегодную премию вот эту вот Муз-ТВ. В общем, как-то так, представляете, друзья? Было и такое, понимаете? Ну, как же без этого? Ну, они потом даже совместно сделали трек. Да, послушайте, но сегодня мы его не услышим. Вот ключевые факты еще о песне Diamonds, друзья. Релиз этой песни была вот от Рианы, 2012 год, один из главных хитов. 27 сентября 2012 года это вышла эта песня. Давайте. Чарты.
1: Вспомни, как это звучало.

Еще интересный факт. Продюсеры писали бит, вдохновляясь звучанием Канье Уэста, да, и не думали, что песня достанется Риане. Вот, позже рассматривался вариант отдать ее Лане Дель Рей. Но как хорошо, что Риана спела, и вот он хит, друзья. Назад в чарт.

0: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
2: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржье открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржье». «Миссис Оренбуржье. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде прямо здесь на «Смотри радио». Итак, тем временем в Орске плюс 6 градусов, ночью будет минус 2, ужас какой. В Оренбурге сейчас плюс 4, ночью будет плюс 1, в Ясном сейчас плюс 4, ночью минус 1. Ну а в Кунтке, Медногорске сейчас плюс 3, ночью минус 3, и даже снег обещают. Вот такие пироги. Вот. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
5: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.
8: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

знаете, друзья, вот песня «Около тебя». Ёлка известна как человек с отличным чувством юмора и долей цинизма. Сама она признавалась, что долго не решалась записать такую сопливую, по её собственным словам, песню. Все изменилось, когда циник внутри нее дал слабину. Так родилась эта нежная баллада.

0: Нас, друзья, смотри, радио возвращает нас в разные года, потому что у нас есть машина времени. И вот так этот, знаете, финальный аккорд это прозвучал. Мы с вами пролистали 2012 год, как старый добрый плейлист. Здесь много всего изменилось, да. Тогда год был интересен, доллар стоил 31 рубль, и мы наивно думали, что это очень дорого, когда «Мстители» собрали 1,5 миллиарда и прыгнули там люди со стратосферы. Ну что ж, спасибо, что были с нами, друзья, в этом путешествии. В общем, ставьте лайк, если 2012 год был вашим годом тоже, и пишите в комментариях, какой трек вы до сих пор подпеваете. Ну а мы не прощаемся. Мы говорим до новых встреч, до следующего, как сказать, субботы до 6 вечера. Там будет тоже «Назад в чарте». «Назад в чарты». А какой год, мы с вами потом узнаем в середине недели. Ну и закрывает наш час, друзья, Полина Гагарина. Как говорится, спектакль окончен. Le chance final. До новых встреч. Пока-пока.
1: Музыкальная машина времени. «Назад в чарты».

0: На Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, назад чарты уже позади. Мы были в 2012 году, поэтому давайте быстро стареем до 2026. Ну и, конечно, друзья, Жень Куликов здесь до 23:00. Поэтому давайте вперед и, как говорится, с песней погнали.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси Лидер. 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси Лидер.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
6: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка-шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
7: Антихит в подушка-шоу! Кручу, верчу, запутать хочу!
0: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо».
6: Устали от серого асфальта?
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
7: и море позитива.
6: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
6: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 4 октября, уже готов, поэтому, ну, давайте погнали, что ли?
2: Овен.
1: Итак, завтра, чем более сильное отвращение будет вызывать вас то или иное занятие, тем быстрее вы с ним будете справляться.
2: Телец.
1: Итак, в глубине вашего подсознания может проснуться сила достаточно мощная, прям для осуществления самых несбыточных надежд.
2: Близнецы.
1: Вам может выпасть роль общественного обличителя. Неважно, будут вас слушать или нет, вы будете правы, и это главное.
2: Рак.
1: Итак, не допустите того, чтобы вами руководили чувства. Они могут оказаться настолько сильными, что вы наломаете дров на 2 отопительных сезона вперед. Да.
2: Лев.
1: Да, день не подходит для активных действий, зато идеален для размышлений. К вечеру вас может ожидать сюрприз.
2: Дева.
1: Не стоит винить других в том, что лужа, в которой вы сидите, слишком глубока и чересчур холодна, даже если она действительно в этом виновата. Вот так вот. Лучше вылезайте из нее. Сколько же можно головастиков пугать? Ну.
2: Весы.
1: День лучше всего провести с детьми, причем не обязательно со своими. Они, в отличие от взрослых, смогут по достоинству оценить ваши усилия по придумыванию всевозможных развлечений. И весело будет не только вам, но и, не только им, но и вам.
2: Скорпион.
1: Если вы дадите волю эмоциям, вы рискуете потерять то, что имеете, и те, чем, вероятно, дорожите, хотя и не думаете об этом. Так что прежде чем раскройте рот, подумайте, до такой ли степени вам необходима разрядка.
2: Стрелец.
1: Вы, возможно, способны на очень и очень многое, но вам не хватает, но не хватайтесь за все сразу. Надорветесь, а толку вообще чуть-чуть. Сделайте основное, остальное подождет.
2: Козерог.
1: Итак, вам следует быть осмотрительным. Велика опасность наделать глупых ошибок, отвечать за которые придется как за что-то серьезное.
2: Водолей.
1: Вот этот день стоит начать как можно раньше. Удачное будет именно первое его

Реклама. Хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск, проспект Мира, 15Е. Помещение 45.

0: меня.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: треком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Макс.
3: Макс.
2: Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри Радио. Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 20.

0: А знаете, вот интересная новость. Представляете, кот-дегустатор в Приморье, в Дальнегорске. Значит, кот пробрался прямо на мясной прилавок супермаркета. И, наверное, он вот так вот говорил.
1: Давай мясо!
0: Да, друзья, мясо, давай мясо! Устроил себе незапланированный пир, расположившись среди упаковок со свининой. Вот так вот, не халяль, понимаете? Вот. Поэтому, друзья, мои хорошие, вот с такой вот новостью давайте-ка и будем дальше отдыхать. Ведь сегодня суббота, и вам вот специально для вас новый трек от Септемба «Птички». «Птички на юг» — это наш Равиль Диас пишет и поет. Вот, давайте.

0: живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».

друг. Из нас двоих отбитый, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Австралия. 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что ж, друзья, Женя Куликов здесь. В новый час мы с вами врываемся. И здесь очень много будет музыки, много хитов, которые нравятся абсолютно всем. Ну и, конечно же, будут новости интересные. Никуда не уходите, будьте с нами.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Горы посуды оставит семья, но не пугает работы меня. За чистоту и за блеск отвечает мой Биолан. Он всегда выручает. В сети магазинов «Милый дом» средство, моющее для посуды Биолан 450 мл в ассортименте по 54,90. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в
1: «Где
0: «Газовик».
1: Можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
2: Холодно дома? Замерзли? В «Мегарай» большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. «Мегарай». Согревайся и выгодно покупай.
3: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
4: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань ВДВ». Начало матча в 21:00.
5: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: запах.
1: А сейчас новость, знаете, вот действительно спектакль Джузеппе. В общем, смотрите, спасение болгарки, как называется. В общем, новосибирский посетитель одного ресторана, да, застрял в туалете из-за сломавшегося замка. Вызволять его пришлось, буквально выпиливая дверь болгаркой. Мужчина отнесся к ситуации с юмором, написав, а может быть и другое ударение, что так блестяще из туалета он еще никогда не выходил. А, да, вот видите, как бывает, друзья, даже замки запираются. Ну вот видите, как я, наверное, знаете, так, представляете, мужик с МЧС, да, там, болгаркой такой, ну, выходи, вот такой... Под фанфары вышел. Спасибо. Спасибо маме, спасибо папе, спасибо всем-всем-всем. Друзья, ну а мы с вами продолжаем слушать и смотреть радио вместе. Погнали. И пусть с вами таких казусов не происходит. Хотя, знаете, почему бы и нет. Зато есть что вспомнить. Поймай настроение.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Небо, парк, батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон, кардио для взрослых и активность для детей.
5: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
4: Проспект Ленина, 111А, телефон 330470.
5: Небо, парк, время взлететь.
6: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
7: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
8: Не грузятся новости. Интернет пропал.
9: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
10: Прикинь, и даже без интернета.
9: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
11: Телефон рекламной службы 25-08-07.
12: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

позитивные нотки здесь. А вы представляете, какая новость? Совсем недавно, вот именно вчера, сегодня, в Челябинской, Свердловской области, то есть, выпал снег, друзья, до 15 сантиметров. Это что значит? Это, ну-ка, давайте все вот так встанем, выйдем на улицы, на балконы, в окна, и вот так в сторону туда, вот, Свердловской области. Пусть оно к нам сюда не идет. Я еще не хочу. Не надо мне вот этого. Итак, друзья, и вот они, сообщения ваши прилетели сегодня вот вечерком. Даже вот такой студенный вечер. Добрый вечер, смотри радио, передаю привет из Оренбурга. Очень нравится смотреть ваш канал. Процветание вам, написала нам Ольга. Передайте, пожалуйста, привет моему мужу Антону и сестре Светлане. Ольга Шевчук. Ольга, передали, аж слюнки куда-то попали не туда. В общем, это у меня. В общем, Ольга, вам тоже огромный-огромный привет. И вашим всем так родственничкам передал, да. В общем, как так. Ну, вот это я понимаю активность, а вечером можно расслабиться и пофоткаться, написала котенок. Да, ладно. Смотри на палец, считай по глазам. За мужем. Гладко стелишь, но чё б не сказал. Девочки, да. Быстро сделал шаг назад. Это была, это не была, это Анна Немченко, друзья, на Смотри Радио, давайте. И

0: Реклама.
1: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет. Скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции, красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30-68-98.
2: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Что было раньше? Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас». Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 4 градуса, ночью будет минус 2. В Оренбурге сейчас плюс 4, ночью будет плюс 1. В Ясном сейчас плюс 1, ночью минус 1. В Кулундуке-Медногорске плюс 1 сейчас, ночью минус 3. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
6: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежие. Продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит.
1: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Австралия. 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Ля-ля-ля. Нет, со мной все в порядке, друзья. Все отлично, все хорошо. Здесь в эфире по-прежнему кто? Кто? Ну?
1: Женя Куликов на Радио Хит.
0: Да, друзья, интересный факт. В Швейцарии нельзя мыть машину в воскресенье, чтобы не шуметь. А у нас вот, понимаете, вообще как бы можно шуметь, потому что у нас суббота вечер. Поэтому давайте шуметь вместе со «Смотри Радио». Погнали в новый час. И про гороскоп.

0: хотите роскошный подарок? Да? Что для этого нужно сделать? Посмотреть две крутые премьеры. Развеяться на фуршете. Не пропустите! 17 октября. Ночь кино в кинотеатре «Киноформат». Билет на сайте kino-format.ru. Количество билетов ограничено. Возрастное ограничение 18+. ООО «Авангард». 114-565-802-96-15. Город Орск. Проспект Мира. 15Е. Помещение 45.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная, 24. Здание железнодорожных касс.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
7: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?
8: Каждую субботу в 6 вечера «Назад в чарты». Мы отправляемся туда, где песни были на первых строчках хит-парадов. А каждый трек становился саундтреком жизни.
7: Мы включаем музыкальную машину времени.
8: Каждую субботу в 18.00 на «Смотри радио» «Назад в чарты». Вспомни, как это...

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций Royal 7. Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, давайте гороскоп на завтра, на 4 октября, уже послушаем здесь на Смотри Радио. Погнали!
2: Овен.
1: Чем более сильное отвращение будет вызывать у вас то или иное занятие, тем быстрее вы с ним будете справляться. Но стоит воспользоваться моментом и переделать все неприятные дела, скопившиеся за последнее время.
2: Телец.
1: Итак, в глубине вашего подсознания может проснуться сила достаточно мощная для осуществления самых несбыточных надежд. Если сумеете ее использовать в мирных целях, считайте, повезло. Оставите без внимания, отделайтесь головной болью.
2: Близнецы.
1: Итак, вам поможет, может выпасть роль общественного обличителя. Неважно, будут вас слушать или нет, вы будете правы, и это главное.
2: Рак.
1: Итак, не допустите того, чтобы вами руководили чувства. Да, они могут оказаться настолько сильными, что вы наломаете дров на два отопительных сезона вперед.
2: Лев.
1: День не подходит для активных действий, зато идеален для размышлений. К вечеру вас может ожидать сюрприз.
2: Дева.
1: Не стоит винить других в том, что лужа, в которой вы сидите, слишком глубока и чересчур холодна, даже если они действительно в этом виноваты. Лучше вылезайте из нее. Сколько же можно головастиков пугать, но...
2: Весы.
1: Ну, лучше всего провести с детьми день. А причем не обязательно со своими. Они, в отличие от взрослых, смогут по достоинству оценить ваши вот усилия по придумыванию всевозможных развлечений. И весело будет не только им, но и вам.
2: Скорпион.
1: Итак, если вы дадите волю эмоциям, вы рискуете потерять то, что имеете и чем, вероятно, дорожите, хотя и не думайте об этом. Так что прежде чем раскроете рот, подумайте, до такой ли степени вам необходима разрядка.
2: Стрелец.
1: Вы, возможно, способны на очень и очень многое, но не хватайтесь за все сразу. Надорветесь, а толку чуть. Сделайте основное, остальное подождет.
2: Козерог.
1: Вам следует быть осмотрительным, да. Велика опасность наделать глупых ошибок, отвечать за которые придется как за что-то серьезное.
2: Водолей.
1: Итак, этот день стоит начать как можно раньше, вот прямо в 4 утра. Удачной будет именно первая его половина, примерно до полудня. Так, не упускать же возможности, валяясь в постели до часу.
2: Рыбы.
1: Не ограничивайте поле зрения лишь тем, что лежит перед вами. Иногда надобно, знаете, и оглядываться. Что-то подобное тому, что вы переживаете сейчас, уже происходило, неважно с вами или нет. Извлеките из прошлого соответствующий урок. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Royal 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Royal 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
5: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
6: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Пора выйти из привычной роли и показать себя. Миссис Оренбуржье открывает набор участниц. Подиум, новые знакомства и работа над собой. Харизма, уверенность и большой финал 28 октября в Оренбурге. Хочешь стать частью проекта? Оставляй заявку в группе ВКонтакте «Миссис Оренбуржье». «Миссис Оренбуржье. Время сиять». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру и смотри радио.
8: Телефон рекламы службы 25 08 07.

0: Чтобы быть здоровым, нужно что делать? Конечно, делать зарядку утром, не ездить на вот этих вот мотобайках и не нервировать людей после 11 ночи, которого тоже на мотоцикле. Мяу-мяу. В общем, друзья, ну и, конечно, слушать «Смотри радио». Да, друзья, и вот, представляете, в Краснодаре жильцы двух этажей устроили битву, в кавычках, да, с помощью швабр, пытаясь дотянуться друг до друга из окон. Они такие: «Иди сюда, иди сюда». В общем, попасть по цели никому не удалось, но видео вызвало волну шуток в интернете. Вот так, друзья, понимаете, вот, видимо, настолько соседи любят друг друга, что швабрами дерутся. Ну, знаете, это была, наверное, шутка, надеюсь, да? В общем, давайте-ка мы не будем драться, мы будем танцевать под наши хиты. Вот дальше у нас рефлекс. Танцы, танцы, танцы, и сводит музыка с ума. Давайте танцевать.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо».
1: Устали от серого асфальта?
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
2: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон
4: 33-0470. Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
5: 8 октября сразимся с хоккейным клубом «Рязань-ВДВ». Начало матча в 21:00.
6: Приходи в юбилейный и болей за наших или смотри хоккей дома на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
7: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Ну что, мои хорошие, давайте поговорим о погоде. Тем временем в Орске плюс 3 градуса, ночью минус 2, утром плюс 1. В Оренбурге сейчас плюс 3, ночью плюс 1, утром плюс 2. В Ясном в данную минуту плюс 1, ночью минус 1, утром плюс 2. В Кундыке, Медногорске плюс 1, ночью минус 2, утром плюс 1. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама.
6: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
0: Метеохит.

0: на Урале 22 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: мы танцуем хорошо. А кто здесь в эфире, друзья?
1: Женя Куликов на Радио Хит.
0: А интересный факт. Представляете, Эверест растет на 4 миллиметра в год из-за движения тектонических плит. А мы тоже, знаете, наша станция растет. Она, знаете, как растет? Хорошими хитами. Поэтому давайте в новый час влетаем, друзья. Погнали.
2: Ярче. Смотри радио.

0: Реклама. Пить его можно много и часто. Выпьешь, и жизнь сразу снова прекрасна. И жажду легко может он утолить. Чай очень полезен, его нужно пить. Среди магазинов «Милый дом» электрические чайники 1,7 литра от 699 рублей. Френч-прессы в ассортименте от 189 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вот они, вот девочки, да, которые всегда вот, а у того вот неандерталец, а у этой вообще, говорит, то-то, то-то, то-то. А вот я вот вообще человек такой, знаете, КВНщик, да, и мы всегда в этом, в школе делали так. А тому ли я дала геометрию списать? Не виновата я, не виновата, что не могу себя контролировать, когда под даты. Ну, а мы, конечно же, друзья, 18+, категория, да, ну и мы за здоровый образ жизни, да, это точно, да? Точно же? Да. Ну, хит на все времена дальше у нас, друзья.
1: Хит. На все времена.
0: Сегодня это будет Мика «Take it easy». «Take it easy», да, это по-другому. «Релакс» — название и припев. «Релакс», «Take it easy» родилась из фразы 91-летнего китайского гостя, который жил в семье Мики и часто повторял эти слова, чтобы разрядить обстановку. Давайте вспомним этот...

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
6: Зажечь огонь.

0: Да, это был Дима Билан с композицией Baby, вот это number one fan. В общем, друзья, ну и Жень Куликов здесь. Мы совсем скоро уже будем прощаться, потому что уже времечко. Ну а завтра, конечно, с утра будет для вас Макс Мочалов. Да, еще знаете, какой хитрый жук? Он мне говорит, давай, говорит, с утра возьми мою смену и еще и дневную отработай. Я говорю, слышь ты, жучара. Я говорю, нет. Я говорю, в общем, с утра давай ты радуй всех, а днем буду радовать я. Вот так вот. Ну, как говорится, в жизни так бывает, что Куликов не за всех работает, понимаете? В общем, мохито, в жизни так бывает. Сейчас смотрим и слушаем.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет – скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции, красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.
2: Макс.
3: Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 2 градуса, ночью минус 2, утром плюс 1. В Оренбурге сейчас плюс 2, ночью плюс 1, утром плюс 2. В Ясном, Кувандыке, Медногорске сейчас плюс 1, ночью минус 2, а утром плюс 1. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
5: Реклама.
7: В магазинах «Народный» – диетический продукт. Мясо кролика – охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Метеохит.

Ну вот и все, друзья, буду с вами прощаться. Говорю вам всем споки-ноки в обе щеки. Как говорится, над Орском ночь спускается. Детишкам спать пора. Спокойной ночи, девочки, спокойной ночи, мальчики. До самого

0: Далее 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Техничный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Обувь подольше может служить, если ее аккуратно хранить. Будет с вещами меньше хлопот, если сложить их в новый комод. В сети магазинов «Милый дом» этажерки для обуви от 699 рублей. Комоды в ассортименте от 1399 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Австралия. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет. Скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции, красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Чтоб счастливым и довольным стать, нужно все выгодно приобретать. Хорошие скидки всегда будут кстати, особенно при покупке кровати. Только в магазинах «Милый дом». Прямо сейчас. Кровати со скидкой 50% от 2999 рублей. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 15 сентября по 31 декабря 2026 года. Информацию о товарах, участвующих в акции, узнаете у продавцов.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
3: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. На свете есть много полезных вещей, таких как контейнер для овощей. В голове, чтобы в бане было не жарко, для бани нужна специальная шапка. В сети магазинов «Милый дом» контейнеры для овощей от 199 рублей. Шапки для бани в ассортименте от 129 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале. Час ночи. Это радио Хит.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: Как?

0: Реклама.
1: День учителя – праздник, пожалуй, самых теплых эмоций и воспоминаний. Любимым педагогам дарить цветы так букетами, а поздравлять так целым классом. Арт-букет. Скидка 10% на коллективные заказы. Стильные букеты и оригинальные композиции, красивые горшечные растения и интерьерный декор. Салон цветов «Арт-букет». Орск. Улица Васнецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Акция действует с 1 по 5 октября. Подробности уточните на месте продаж.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам.

0: Реклама. Одежда быть аккуратной должна. Для этого гладильная доска нужна. А если же доску уже приобрел, купить не забудь для нее чехол. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски в ассортименте от 889 рублей. Чехлы для гладильных досок от 189 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 3 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио «Хит». Реклама. Кажется, в «Желен» уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
1: В каждом кадре.